0: действительно понимают, знают. Но они полностью понимают, что все от доброй воли Зеленского зависело здесь. Это очевидно. Это понятно. Кстати, это очень созвучно тому, что Путин резко там, его назвал не наркоманом, не шайкой и не хунта, а сказал, что это господин Зеленский. Это логично, потому что господин разрешает тебе проводить парад, да? Вот. Иначе как бы как? Вы понимаете, как это звучало бы? Ну, то есть все понимают, что от воли Украины зависит, может Россия провести парад или нет, а он говорит, как это шайка наркоманов. Ну, как он в 22-м году говорил. Ну, это же нелогично. Вот. Нет, это очевидно, это более чем очевидно, это более чем понятно. Это самое главное, что это всем было видно. Ну, там почти все зрители про это написали. Кстати, там видели этот Алекс Паркер, который этот зетник из этого, у них заграничный зетник. Где он, по-моему, в Канаде сидит, или где он, короче.
1: Где сидит, не знаю.
0: Ну, короче, где-то в этом загнивающем, богомерзком, ужасном, короче, Западе, где-то там он сидит. Поэтому он всегда позволяет чуть больше говорить, чем зетники это, потому что сложно добраться к нему. Вот. И ну, плюс он анонимный, ну вот как анонимный, анонимно, не анонимный. Так вот он так и там опубликовал, вот президент разрешил парад. Это украинский президент. Вот. Ну это так и есть по факту.
1: Ну, из тех шуток, которые еще прозвучали, ну, кстати, это была не шутка, это кто-то из российских граждан написал, может быть, Зеленский еще разрешит нам интернет. Пока что такого разрешения не было со стороны Украины.
0: Там было, да, я помню, там было у того же Алекса Паркера, единственный президент, который в России что-то разрешил, а не запретил, что-то такое.
1: Да, это хорошая шутка. Но я сейчас процитирую, конечно, Путина. Он после этого парада 9 мая, значит, общался с, как их называют, журналистами, ну, вообще это такие пропагандисты. Ну, и да, там такая цитата. «Я еще раз услышал о том, что украинская сторона, господин Зеленский, готова провести личную встречу. Да, это я слышал, но мы слышим это не впервые. Мы никогда не отказывались, и я не отказывался». Ну, и вот действительно сравнили с тем, как украинцев и украинское руководство оценивал Путин еще в 22-м году, там была, значит, свора наркоманов и неонацистов. Ну, то есть это вот мы, собственно, украинцы есть. А я еще видел, что кто-то из европейских политиков, сейчас не вспомню имя, значит, пошутил, что еще несколько таких ударов по российским НПЗ и по их военным предприятиям, и Путин начнет называть Зеленского уже Владимиром Александровичем. В общем, мы как бы ждем этого варианта тоже. Там среди интересного было новое интервью Роберта Мадяра Бровди, командующего сил беспилотных систем. Он разговаривал с Guardian, британским изданием. Там есть такой наш коллега Люк Хардинг, который, ну, очень много пишет про российско-украинскую войну. Там есть какие-то очевидные цитаты. Но мне кажется, самая такая яркая из тех, что разошлись, речь идет о том, что я процитирую, Украина разработала новую доктрину войны, по мнению Броуди. Беспилотники, по его словам, несут ответственность за 80% разрушений, вытеснив автоматы и бронетехнику. Ну и дальше Мадяр говорит, блицкриг теперь невозможен. Если бы у России был миллион танков, и она попыталась бы снова захватить Киев, это была бы самая большая кровавая бойня в мировой истории. 2 миллиона беспилотников налетели бы на эти танки и безжалостно сожгли бы их. Можно ли говорить, что ну вот все, теперь, ну, понятно, что откуда у России возьмутся 2 миллиона танков, ну какая разница? Предположим, они накопили 2 миллиона танков, и это им не поможет. Вот можно ли так оценивать современное положение на войне, да, положение дел на войне?
0: Но если операторы чувствуют себя свободно работать, и у вас нет КАЗ, когда вокруг которой сейчас ведутся дискуссии и работы, кстати, и в Украине, и в Израиле, вот, в эту сторону, ну, кинетически уничтожать, останавливать беспилотники, да, ну, мы это видим, все колонны бронетехники, которые Россия посылает, их Украина сжигала всегда благополучно. Она их не сжигала только тогда, когда были там проблемы, не хватало или дронов. Откуда все цифры там в миллионы дронов, да? Вот. Чтобы не было такой ситуации, когда у вас не хватает дронов. Ну, или там факторы погоды, ну, какие-то другие такие факторы. Знаете, война, туман войны, это всегда у вас тысячи всевозможных элементов, которые вы не можете. Но если у вас все благополучно складывается, да, вы зажигаете колонну полностью.
1: Я тут должен, конечно, опять же, в контексте 9 мая, ну, чтобы совсем уже закрыть эту тему, процитировать, с каким заголовком.

0: перед 9 мая, то они решили обыграть вот эту тему парада на Красной площади. Ну, кстати, Мадяр там сказал, что ну, нам нет смысла биться вот в эту стену, имеется в виду в стену из ПВО, которую построили вокруг Москвы, там сколько они уже там, какой-то третий собираются, кажется, третье кольцо ПВО строить, что ну, нам лучше нанести удары по каким-то действительно важным, важным вещам. Ну, короче говоря, по параду никто не бил в этот раз. Из тех тем, которые я хотел обсудить, самое важное считается, самое важное, значит, событие этой недели, это то, что Трамп встретится с Си Цзиньпином, полетит он, президент американский полетит в Пекин, полетит в Китайскую Народную Республику, все это должно пройти с 13 по 15 мая. И я знаю, что есть там целый ряд экспертов, таких достаточно уважаемых, авторитетных людей в своей области, которые говорят, что, смотрите, вообще все, что происходит, да, не знаю, Венесуэла, Иран, там, какие-то переговоры на российско-украинском треке, что все это только для того, чтобы вот Трамп встретился с Си, и там уже будут все решать. Да, вот там уже будет понятно, как развиваются события. Все вот только про эти две, ну, не две, а три дня, с 13 по 15 мая. Как вам такая оценка?
1: Странная оценка. Я до конца не понимаю, как Венесуэла связана с тем, чтобы...
0: А это все, знаете, чтобы, значит, Трамп, у него был, ну, leverage это по-английски, ну, в смысле, чтобы у него был, были аргументы давить на Си, из него выбивать какие-то, из него, ну, в смысле, из Китая выбивать какие-то преференции для Америки, ослаблять Китай, что все это
1: да,
0: вот как бы...
1: Тогда не очень понятно, почему до 22 года давление на китайскую ось было со стороны США. И Иран, и, кстати, и Венесуэла, это десятки лет уже вообще-то, ну, американцы это. Не то, что, типа, давайте сейчас их там потормошим всех, вот, там, поубиваем, побомбим, позахватываем, вот, или там, похищаем, как Мадуро, только чтобы Путина. Не, это вообще никак. То есть, они, понятно, мы связаны, как с китайской ось, но это не для того, чтобы Путин. Для того, чтобы ограничивать возможности Китая. У них же гонка сейчас технологическая. То есть основные две гонки между США и Китаем – это ИИшка и космос. Вот и все. Вот. Китай прекрасно тоже понимает, кто тут будет первый, кто будет на коне. Вот. Там же американцы сейчас вот после того, как у них Артемида-2 операция прошла с Луной, они там перестраивают третью, четвертую Артемиду, которую уже ракета сборки третьей Артемиды идет. То есть это все тоже будет уже в следующем году. И они ускоряют лунную программу. Там они сократили некоторые другие исследования НАСА, космоса, но конкретно бустят Луну. Но Луна это не сама по себе, это как трамплин стартовый дальше для Марса и всего остального. Но это все в разрезе гонки с Китаем. Просто это происходит не с такой информационной помпой, как был когда-то Советский Союз и США. Это во-первых. Во-вторых, сегодня есть медиашум, у вас огромное количество информации. А во времена 60-е годы, да, что в газете написали, то и было. И когда у вас на передовице газеты написано было «Лунная гонка США и этот, СССР», вы об этом все на фабрике, да, или допустим, если в СМИ, то вы не дома находились, да, вы работали там на радио, вы сидели бы на радио конкретно. Вы бы с коллегами разговаривали бы, ну, про это, потому что это в газете написано. И то, что вы бы тоже по радио передавали. То есть у вас бы не было ни интернетика, ни ленты, ни соцсетей, чтобы альтернативные мнения, да, ни независимых блогеров и каналов, да, когда у вас огромный пик информации. Вот, так что возможности бы сегодня тоже. Мы были бы ограничены информацией, мы бы сегодня даже в СМИ про это говорил бы, да, там, гонка искусственного интеллекта Китай-США или космос. Но из-за сегодня информационного шума он размывается. Поэтому нет, никак это не связано. Вот. Другое дело, что когда Путин поехал в Китае, возможно, будет как с поездкой Аракчи в Китай, где сказали иранцам, ну, типа, вы там, конечно, это вот это все подняли шороху, когда вас били и бомбили, но не, мы не заинтересованы, чтобы дальше поднимали этого шороху. То есть Китай сказал, что не заинтересован, чтобы Китай сопротивлялся, буквально. Ну, то есть, когда он, защищаясь со стороны, говорит, мы не заинтересованы в продолжении боевых действий, говорится о том, что, типа, не защищайтесь. А, возможно, что-то похожее скажет и Путину. Ну, типа, да, все нормально. Но мы больше не заинтересованы в давлении на западный барьер. Это для Китая это западный барьер. Война в Украине – это давление на него с помощью России.

0: Китай использует Россию, чтобы давить. Концентрировать туда ресурсы. Американцы посылали, когда они, прошлая администрация, и сейчас продают, в том числе, тогда бесплатно, то есть оплачивая, сейчас это Европа оплачивает, неважно, но с точки зрения Китая абсолютно неважно, кто из западников платит, европейские налогоплательщики или американские налогоплательщики. Но американское оружие идет туда, а не в Тихоокеанский регион, куда могло бы идти. Вот. То есть вот это давление. Плюс информационно, плюс все понимают, в том числе та же Европа, американцы, что Китай может в какой-то момент, ну, где-то прикрыть краник. Или наоборот. Или начать больше суппортить Россию. То есть они суппортят Россию там, ну, на определенном уровне, ограниченно относительно того, что они могут. Могут больше, например. Вот. То есть это фактор дестабилизации и давления. Вот. И мы сейчас давайте предположим, что Китаю больше не выгодно и не нужен этот вот, конкретно этот участок, если в глобальном смысле сказать, участок боевых действий, для того, чтобы давить на Запад. Они переносят центр тяжести на какой-то другой. Кстати, Африка может быть. Там в Африке очень интересные вещи сейчас развиваются. Я не удивлюсь, если через год, два, три, там вот прямо серьезно все вспыхнет. Ну, больше, чем сейчас мы видим. Китай пытается там не просто укрепляться, там у него большие планы есть. Вот. Поэтому то, что Путин едет, возможность товарищ Си ему скажет, да, красавчик, молодец, вот это все хватит, прекращаем.
1: Пока что едет к нему Трамп, с Путиным, по-моему, там тоже сразу будет встреча, по-моему, она сразу и запланирована таким образом. Там просто среди той аналитики, которую я читал или даже слышал в наших эфирах, значит, речь шла о чем? Вы же помните, да, там буквально перед вот этим 9 мая, значит, вышел этот советник Путина, Ушаков его зовут, и сказал о том, что, ну, смотрите, мы вообще не видим никакого смысла в трехсторонних переговорах, ну, в смысле, нам не о чем разговаривать, значит, там с Украиной или даже с американцами, пусть Украина выйдет из Донбасса, выйдет из Донецкой области, а дальше мы уже там будем смотреть, возможно, это путь к, там, к долгосрочному какому-то урегулированию. И на что обратили внимание, опять же, вот те, кто внимательно следят за такими вещами, что китайский МИД, который мог этого не делать, вышел с заявлением буквально перед 9 мая, смотрите, мы никакую делегацию к вам отправлять на парад в Москву не будем, что типа будут представители нашего посольства. Обычно так китайский МИД не делает. Ну и среди дипломатов, опять же, я говорю, они там по-своему считывают все сигналы. Для них это был сигнал о том, что Китаю не нравится, что вот Россия ставит такие ультиматумы, ну и, условно говоря, закрывает возможности для каких-то переговоров и с американцами, ну и, условно говоря, что Китай может что-то предложить как посредник в разговорах с Россией. Короче говоря, ну вот такая есть трактовка. Должен был это процитировать.
0: Да, визит Путина к Си еще в феврале Кремль анонсировал.
1: Да-да-да, они же там хотят их синхронизировать, чтобы типа Трамп
0: Да,
1: встретится
0: но
1: этот.
0: сначала Трамп, а потом Путин.
1: Вы
0: То
1: говорите.
0: есть, ну, это выглядит логично, потому что хотят поговорить, грубо говоря, противоборствующие стороны, то есть США и Китай. Дальше Китай разговаривает с своим прокси. Вот.
1: По поводу того, что вы сказали, что в Африке развиваются интересные события, это вы имеете в виду что? Кто-то говорит о том, что смотри,
0: Тут
1: ну.
0: там европейцы начинают снова. Не, ну там это большая отдельная тема, плюс надо ее глубоко вот ресерч сделать. Я пока не сделал этого ресерча, чтобы предметно говорить. Но там европейцы возвращаются, уже начинают активничать. Там поднимают голову джихадистские группировки. Американцы, то, что вы знаете, этот, опять же, мемные еще не начинали, да. Но американцы минимально представлены в Африке. Ну, то есть это не их театр, они не сконцентрированы там. Ну, могут же. То, понятно, для американцев сейчас это Иран и Куба. Вот у них сейчас вот это их песочницы, где они играются. Ну, Иран завтра все, а Куба там тоже, допустим, да, хоп-хоп, как с Венесуэлой было. А дальше может быть и Африка, особенно если Китай там поднимет голову. Короче, Китай очень активно действует в Африке, они там вливают то, что называется мягкая сила, это, да? В каждой африканской стране есть этот центр Конфуция, или как он называется. Вот. И они дают им кредиты, то-то-то, это все. Но, кстати, интересно, почему, но в целом со стороны многих африканских лидеров есть такое недоверие к Китаю. Вот. По тем или иным причинам. Вот. Но это Китаю дает еще больше такой мотивации, еще более напористо действовать. Вот. Поэтому, мне что может там интересное развиться. Ну, все-таки Израиль, Сомалиленд признал, вот там, ну, то есть, ну, то есть, когда, где Израиль, где Африка, да, ну, то есть, африканский театр, он очень, ну, действенный в этом смысле, то есть, там куча неразработанных ресурсов, огромное количество населения, нетронутые рабочие силы, то есть, там, берете государство какое-нибудь, там, 100 миллионов населения, бац, вот, оп, и все, то есть, там, в плане живой силы вообще никаких нет вопросов и проблем. Рынки, тут, не покупоспособное население, да, это все. Вот, то есть там не освоенные рынки. Были страны, где пытались европейские государства в этом держаться, укрепляться, у них это не получилось. Ну, там ушли, как французы ушли, да. Вот. Но сейчас, например, французы пытаются работать и развивать отношения в других государствах, не те, которые бывшие их колонии, а вообще абсолютно новые, другие. Вот. Не, в Африке там огромный потенциал, вот, поэтому там еще впереди. У них еще все впереди, даже называется.
1: Ну, я видел статью про то, что Франция, ну, снова начала, значит, усиливать свое влияние в Африке. У них там, понятно, были проблемы с их бывшими колониями.
0: Да, я же говорю, в странах, которые не их бывшие колонии.
1: Да, ну, не с франкоязычными, потому что франкоязычные, ну, не очень, короче говоря, к ним хорошо относятся, мягко говоря. Я, знаете, чтобы, как это, вернуться к теме Донецкой области и того, что, значит, Ушаков, вот этот вот советник Путина, сказал, что, ну, давайте вы оттуда выйдете. Есть интересная статистика, ну, не статистика, а оценка. Значит, есть осинтер такой Климан Мален. Он, значит, нанес на карту укрепление линии обороны на Юго-Восточном фронте, там, от Запорожья до Лимана. И вышла такая аналитика Нью-Йорк Таймс, они ссылаются на аналитический центр Blackbird Group. Короче говоря, там оценка такая, что при таких темпах продвижения, которые были в феврале-апреле 2026 года, на захват всего Донбасса у России уйдет 3 десятилетия. Да? Ну, вот есть такая оценка, я думаю, что она приятная. Давайте сделаем буквально паузу на выпуск новостей. Я нагадаю нашій аудиторії, ми говоримо з Ігорем Левіним, ізраїльський військовий оглядач, з нами на зв'язку. Після новин повернемося до розмови.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Де українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу? У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій надали відповідний перелік сервісів. Варто жити. У кол-центрі «Варто жити» працює лінія кризового консультування. Отримати психологічну допомогу можна за номером 5522 з 11 до 19 у будні. Національна психологічна асоціація. Ця платформа працює у форматі первинної психологічної допомоги. Консультації надаються в телефонному режимі або через відеозв'язок для жителів усієї України. Телефон гарячої лінії 0800 100 102. 0800 100 102. Розкажи мені. У прес-службі пояснюють, якщо ви відчуваєте тривогу, у вас стаються панічні атаки, ви близькі до депресії чи навіть на межі. Можете залишити заявку на цій онлайн-платформі. Lifeline Ukraine. Гаряча лінія працює цілодобово. Звернутися за допомогою можна за номером 7333 або написати повідомлення на сайті. Людина в біді. Безкоштовні психологічні консультації надають за номером 0800 210 160. 0800 210 160.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Німеччина та Україна спільно вироблятимуть дрони дальністю до 1500 кілометрів, заявив німецький міністр оборони Борис Пісторіус. За його словами, Берлін робить ставку на створення спільних підприємств між німецькими та українськими компаніями. Міністр також повідомив, що Німеччина має намір приєднатися до української платформи Brave One для підтримки оборонних інновацій. Поточний ремонт усіх доріг загального користування в Україні планують завершити до 1 червня. Загалом дорожники мають оновити 10 мільйонів квадратних метрів покриття, заявила прем'єрка Юлія Свириденко. Каже, основну увагу приділяють трасам із найбільшим навантаженням. Це критично важливі шляхи для оборони, евакуації та доставки гуманітарних вантажів. На ключових міжнародних магістралях основні роботи вже завершили. Окремо працює Державна спеціальна служба транспорту, військові дорожники відновлюють автошляхи у 40-кілометровій зоні біля лінії зіткнення. Зараз роботи тривають на 60 ділянках загальною довжиною понад 1200 кілометрів. Не забули і про місцеві дороги. Для їхнього відновлення уряд додатково виділяє 3,5 мільярди гривень. В Україні щороку фіксують десятки випадків зараження хантавірусом. Найчастіше він передається від гризунів до людини через пил, забруднені поверхні або харчі. Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я МОЗ. Фахівці застерігають, небезпека виникає під час прибирання приміщень, де можуть бути гризуни. Підмітання сухої підлоги може призвести до інфікування через дихальні шляхи. Медики радять проводити лише вологе прибирання, використовувати рукавички та антисептики, а також ретельно мити руки після контакту із потенційно забрудненими поверхнями. Нагадаю, четверо громадян України залишаються на борту лайнера MV Hondius, де знайшли хантавірус. Вони у складі екіпажу забезпечуватимуть перехід судна до Нідерландів. Ще один українець залишить лайнер у межах часткової евакуації. За інформацією оператора судна, ознак хвороби серед громадян України на борту не зафіксовано. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Стій, пану дихне. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності. Робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
7: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
8: Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
10: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
11: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Шукаєте покупців, постачальників або інвесторів? ProConnect – платформа для бізнес-клієнтів ProCreditBank. Верифіковані компанії, пошук партнерів і презентація ваших продуктів.
12: Інші умови послуги на сайті www.procreditbank.com.ua. Ліцензія НБУ номер 195 від 13.10.2011. Внесено до Державного реєстру банків 28.12.2000 за номером 276. Адреса рекламодавця 0315, місто Київ, Берестейський проспект, 107А.
13: Уряд оновив правила надання грантової підтримки через Український ветеранський фонд. Держава фінансує 2 основні напрями – ветеранське підприємництво, підтримка та адаптація. Право на гранти мають ветерани-підприємці, які зареєстрували бізнес та отримали статус суб'єкта ветеранського підприємництва. Громадські об'єднання, які зареєстровані щонайменше рік, мають статус неприбуткових, до статутної діяльності яких належать питання щодо захисту прав і свобод, задоволення суспільних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів ветеранів та членів сімей ветеранів, мають у керівництві ветерана або члена його сім'ї. Не підтримуються бізнеси, пов'язані із алкоголем, тютюном, зброєю, фінансовими послугами, якщо є фінансові або юридичні проблеми. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
14: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: В ефірі Радіо НВ продовжуємо говорити з Ігорем Левіним, ізраїльським військовим оглядачем. Я хотів некоторую часть вот нашого розговору посвятити тому, к чему все-таки пришли на Ближнем Востоке, да, вот какие есть промежуточные итоги, что мы увидели сегодня. Сегодня, значит, президент Трамп назвал абсолютно неприемлемыми предложения Ирана по переговорам. Там все, насколько все понимают, упирается в ядерную программу Ирана. Еще увидев другую новость о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о том, что есть намерение постепенно отказаться от финансовой поддержки в сфере обороны со стороны США. Там в этой новости шла речь о том, что Израиль получает от США около 3,8 миллиардов долларов каждый год. Ну вот, это он в интервью, кстати, CBS, вы простите, американскому каналу сказал. Так вот, возвращаясь к вопросу, а что сейчас, где все сейчас остановилось, да? Какое положение в Иране, какое положение в Ливане?
0: Оборонный бюджет Израиля примерно около, что-то там больше 30 миллиардов, давайте сейчас не соврать, 30 миллиардов долларов, 34 миллиарда, ну вот, последний, 26-й год, 25-й год. На 26-й, да, 112 миллиардов шекелей, это 34 миллиарда долларов. Из них, из этих 34 миллиардов долларов, 3 миллиарда – это американцы. Помощь? Как помощь? Это кредиты на закупку американского вооружения. То есть американцы дают им 3 миллиарда, чтобы Израиль закупил там ракеты или там самолеты, запчасти к самолетам, и все, и так далее. То есть если это, знаете, бредовый миф, что типа Израиль дотационный, типа он живет на американские деньги – ну, просто это Google, несколько кликов, и ты понимаешь, что нет, это как бы бред. Это же даже не четверть, то есть не половина и не четверть суммы. Не, Израиль своя экономика, ВВП, и Израиль больше половины, то есть львиную долю бюджета, это его бюджет, ну, оборонный бюджет, я имею в виду. Вот. Да, американцы дают 3 миллиарда. Ну, так американцы дают, и, по-моему, что-то там миллиард или 2 миллиарда Иордании, Египту, например. Вот. То есть всем союзникам, это союзники. Египет – союзник США, не партнер, союзник именно. Иордания – это союзник США, не партнер, союзник. Израиль – это союзник с конца 80-х годов, с 88-го, по-моему, ну, такое. Союзник. Это, опять же, я много раз слышу, когда говорят «союзники Украины», у Украины нет союзников. Или говорят, вот есть и партнерские отношения Украины и партнерские отношения Израиля и США. У Израиля и США нет партнерских отношений, Израиль и США – это союзники. Я помню, кстати, когда Иран атаковал Израиль в 24-м году ракетами впервые, помните, напрямую? Это было вообще в истории Израиля и Ирана, когда впервые был нанесен удар напрямую, не через прокси. Помогали, ну, США помогали Израилю отбиваться. Ну, много тут было, поднимался, почему? Тогда это еще была та администрация, помните? Вот. Администрация Байдена, поднимался вопрос, почему Израилю помогают защищаться, а напрямую а России нет. И там это все говорили, ядерное, не ядерное, эти все вопросы. И кто-то, кстати, это был украинский комментатор, он говорит, ну вот вы наглядно видите разницу между партнерами и союзниками. Вот. Поэтому часто такое это все путают, но нужно не разделять четко. Допустим, та же Саудовская Аравия, она до 25-го года была партнером очень близким американским. А с 25-го года они союзники. Вот. Ну, союзнические соглашения – это совершенно иной уровень, не партнерские. Когда партнерские, так как бы друг другу ничего не должен, по большому счету. Никто ничего. В зависимости от близости отношения. Союзнические обязательства, они уже накладывают обязательства определенные, те или иные. Вот. Поэтому, да, то, что ну, Биби говорит, да, ну, да, отказаться от этих 3 миллиардов потихонечку. Ну, потому что Израиль прекрасно видит, что американцы, ну, стрёмные чуваки, и знают. Так Израиль знает в своей шкуре. Но когда у Израиля была... Самая страшная война была Израиля не это. И не война судного дня 1973 года. Самая страшная война Израиля была война за независимость 1947, 1948, 1949 года. Там почти 2 года было войны. Так американцы наложили эмбарго на регион, чтобы не поставлять оружие. У арабов были откуда получать оружие, у них было, у них были армии, которые достались им от Британии. Ну, это Британия или там Франция, колонии, да, бывшие. И многие из них получили независимость еще до Израиля. Ну, там Египет, Сирия, да, вот это все. То есть, в целом, у них с оружием проблемы не было у арабов. А Израиль, который только образовался, у него вообще ничего не было. Ни винтовок, ни артиллерии, да, ни оружия. И когда вот так накладывается эмбарго, да буквально эмбарго накладывалось, чтобы Израиль не мог получить нигде оружие, чтобы его побыстрее могли удушить тогда вторгшиеся армии. В Израиль тогда вторглись вооруженные силы из Сирии, Египта, Ирак, Ливан, Саудовская Аравия. Всякие легионы там послали, тоже далекие государства из других. Вот, это. Вот и 2 года кровопролитной страшной войны, где тысячи людей погибли, но все-таки Израиль смог выстоять, разбив эти армии. Так, то есть, это все помнят. Но думаете, в Израиле не помнят это отношение американцев? То есть, американцы были врагами Израиля фактически. Это помнят прекрасно. Все помнят. Вы открываете... Да, не надо быть историками, уходить в архивы исторические. В Израиле очень скрупулезно воинскую славу и воинскую историю помнят, чтут и хранят. Просто Википедию открываем, читаем, это все написано там, да, ну просто даже, ну, такая популярная, максимально жвачка для широкого читателя, это все там написано. Это не какие-то там нужно быть над мозгом, чтобы понимать, какое отношение американцев было к Израилю когда-то. Это все помнят. И, кстати, Биби, который не молодой совсем, он тоже все прекрасно помнит. Он служил в армии там в 60-е годы и знал, кто такие американцы, и вот это все, и так далее. Ну, начинал служить. И... Поэтому нет, абсолютно естественная тема. Я думаю, да, Израиль будет отходить от зависимости, независимости от американской, от несколько миллиардов кредитов, которые американцы выдают. Вот. Это насчет этого. А второй вопрос какой был?
1: Ну, собственно говоря, что сейчас, ну, как можно оценить ситуацию, собственно, помним, началась 28-го.
0: Ну, вокруг, да, я понял. Вокруг ядерки иранской все вертится. То есть, ну, Иран в военном плане, им же разбили армию, вот это все. Это уже минимальная угроза для региона. Дальше остается все за обогащенный уран и отказ от ядерной программы. То есть у них переговоры между США и этим Ираном происходят вокруг чего? Чтобы они отказались, ну, требования американцев на 20 лет. Иран не отказывается. Ну, потому что Иран видел, что происходит с теми, кто отказывается, или те, у кого забирают ядерную программу. Ну, Саддам Хусейн, Каддафи, этот Асад. Вот про Асада часто забывают. У Асада был ядерный реактор, Израиль его разбомбил в нулевых. Вот. Ну и где Саддам? А где Асад? А где Каддафи? С другой стороны, есть Ким, где в 90-е годы они ели траву, ну буквально, там голодуха была, но они допилили ядерку все-таки. Ценой того, что люди голодали, помирали с голоду. Ну и Ким сегодня, он не просто живет и царствует, и барствует, но еще там посылает своих солдат воевать против Украины, например. Ракеты запускают в Тихий океан постоянно, как этот мем. Вот. Все над тобой смеялись, но не знали, что это единственный, кто сдерживает Годзиллу все эти годы. Он постоянно бомбит океан, Ким. Вот. Ну и просто, ну, в Иране на это просто видят. Ким, с одной стороны. С другой стороны, Асад, Саддам. Кстати, пример Украины сейчас тоже приводит. Украина отказалась от ядерки, получила на свою голову войну. Вот. Ну вот и все. 20 лет – это хера. Это же больше, чем поколение. Вот. И самое главное, что... Ситуация в Иране становится хуже, там деградирует все. Там видели, где остров Харго, у них разлив нефти пошел. Кстати, отдельная тема, а где Грета и все остальные эти экологические добрые ребята со светлыми лицами, черт они молчат. Вот, ну короче, у них там разлив нефти, и там две версии. Одна, что они сливают нефть, потому что из-за блокады американской они не могут эту нефть никак сбыть. А второе, то, что у них там ветхая инфраструктура, у них просто там все нахлобучилось. Причем оба варианта могут быть верными, как бы, и не могут сбыть, и нахлобучилась, потому что ветхая инфраструктура. То есть ситуация в Иране, она ухудшается постоянно, все время. Она еще, кстати, до сейчас этой военной кампании ухудшалась, и без войны она ухудшалась. То есть там в 25-м году в Иране хуже, чем в 24-м. В 24-м было хуже, чем в 23-м. Но после того, как им там все разбомбили, и нужны большие деньги на восстановление, процесс ухудшения ускорился. Я не думаю, у нас и так такая ситуация, еще нас сейчас заберут ядерку. То есть мы станем абсолютно беспомощными тогда, беззащитными точнее. Вот. Ну, программа имеется в виду тут ядерную, которая вам близка. Ну, а американцы говорят, что только вот это единственное условие. Кстати, тот же интервью, которое вы упоминали с Биби, он тоже там говорит, ну, спросили, вот война в Иране закончилась, говорит, нет, пока у них там вот это ядерное это, вот это они, да, они ослаблены очень сильно, но пока они не отказались от ядерной программы, вот, оно не закончено. Это так. Знаете, я видел тоже такая, ну, критика, не критика, интернет-критика, да, называется, интернет-критика. Вот, то, что, ну да, они скажут, что они откажутся, но на самом деле не откажутся. Это так не работает. Это же не 19 век, да? У вас там какое-то королевство румынское, которое засело где-то в горах, и там вы не знаете, чем они занимаются. Весь Иран нашпигован шпионскими сетями. И израильскими, и американскими, кстати, и европейскими. И, кстати, я уверен, что и украинские там работают тоже, вот агентура. Ну, это отдельная тема. И просто все будет видно. То есть, отказались ли они реально или не отказались. Работают или не работают. То есть, там полностью контроль идет. Ну, слушайте, там верхушку как бы выкашивали, убивали. То есть, они знали, где находятся все эти высшие руководители, вплоть до самого главного руководителя государства, которого ликвидировали. То есть, то, что они реально отказались или нереально, это будет видно. Сегодня в эпоху цифровой прозрачности, вы не можете такие огромные проекты скрыть. То есть сказать, мы отказались, а на самом деле втихаря допиливать. Это невозможно физически просто.
1: Слушайте, ну я, кстати, вот совершенно недавно разговаривал с кореезнавцем, ну то есть с человеком, который, специалистом, который изучает Корею, кстати, Северную Корею в том числе. Я его спрашивал, а как так получилось, да, что вообще Киму позволили иметь ядерное оружие? Ну, тут, типа, вот посмотрите на историю с Ираном, да, где там, не знаю, израильские спецслужбы, израильские военные ликвидируют там даже инженеров, которые могут там приблизиться и что-то такое сделать, да, ну, в смысле, имеют возможности как-то помогать иранской программе. И тут,
0: может быть, если бы на месте Южной Кореи был бы Израиль, он бы не позволил. Почему не позволили, это вопрос к Южной Корее.
1: Нет, там, в принципе, объяснение интересное, в том смысле, что в какой-то момент про Северную Корею все забыли, да, это было как раз, ну, они же финализировали, собственно, свои ядерные возможности там в середине 2000-х, там 2006 год кто-то называет. И смысл в том, что там как раз была же война с терроризмом, да, все были сконцентрированы на Аль-Каиде, Осаме Бен Ладене и так далее, ну и что типа Корея, ну и плюс то, что вы действительно правы, кроме того, что, ну вот, собственно, мой собеседник сказал, а кто, вы думали, будет там уничтожать инженеров Южной Кореи, я говорю, так может американцы, там же американская база, ну, версия такая, что американцам было не до того, ну и вот теперь они имеют Ким Чен Ына с ядерными бомбами. Слушайте, ну, я все-таки хочу немножко уточнить. Опять же, вот после этого интервью премьер-министра Израиля американскому каналу CBS про то, что действительно Израиль планирует постепенно отходить, да, вот от вот этого американского кредита на закупку вооружений, тут не до конца понятно. Нетаньяху, ну, или, условно говоря, руководство Израиля обижено на США? Я просто, я думаю, что части аудитории тоже это непонятно. То есть, что мы видели вот, во время вот этой кампании военной против Ирана? Ну, много кто называет это беспрецедентным уровнем сотрудничества двух армий, да, израильской и американской.
0: Ну, то есть, как впервые в истории Израиль всегда воевал один. Впервые, когда воевали, да, вместе.
1: Тогда чем недоволен Израиль?
0: Слушайте, знаете, какая вообще политика Израиля к США? Ну, американцы очень часто палки в колеса Израиля ставят, это еще с времен Киссинджер, вот это все. До этого, как я уже упоминал, вообще враждебное государство по факту было, которое там эмбарго наложило, вот это все. Американцы разрешили продать Израилю оружие, ну, самолеты, например, боевые, только в 1967 году. То есть, даже когда уже там было налажено плюс-минус сотрудничество Израиля и американцев в конце 50-х, начало 60-х, они разрешили сначала как оборонительное, так называемое, оружие, ракеты ПВО, продать, опять же, ничего не давали бесплатно. А когда Израиль просил, хотел купить самолет именно, и только отпустили их на продажу, опять же, на продажу за полновесную сумму, к 1967 году. То есть до этого Израилю приходилось выкручиваться самому. Вот, там и создавали сами, и у французов покупали, у Франции было очень тесное сотрудничество, вот, и закупки у них оружия. Ну, это отдельно тоже большая тема. Ну, так сказать, отношения Израиля и американцев даже сейчас, даже когда такие самые теплые союзнические, то улыбаемся и маршем. То есть американцы что-то говорят, Израиль, да, да, хорошо, хорошо. Вот. Да, Трамп молодец, Трамп красавчик, да, хорошо. Вот. Главное свое дело делать. То есть я тоже видел в израильских там комментаторах, ну, внутри, когда там Трамп какую-то это эти свои твиты эти публикуют, что-то там, я запрещаю бомбить Ливан, что-то такое, да, эти всякие штуки. Ну, то есть внутри, то, что называется дип, да, могут там его поносить, типа, вот. А, да, а, ну, публично, там где-то Гидеон Саар опубликовал, что вот там хвалебные оды Трампу, и Трамп у себя-то репостнул твит. Ну, типа, улыбаемся и машем, да, хорошо, не впервой. То есть там в свое время Киссинджер приезжал и говорил, все, хватит, прекращение огня. Киссинджер, да, вот это все. Когда Израиль воевал с Египтом, все штуки. Ну, Киссинджер там это паниковал, потом интервью рассказывал, говорит, мы боялись, что вы захватите Александрию, эти все штуки. То есть вот, сдерживал Израиль максимально. Ну, то есть, ну, Израиль всегда, да, улыбаемся и машем. Знаете, когда... Ладно, это ладно, другая тема, это как бы потом отдельно. Ну, там это про тоже отношения американцев, Вторая мировая война, Холокост, все эти штуки, тоже это отдельно как-нибудь. Это можно далеко, ну, надолго просто в эту тему уйти.
1: Ну, понятно, по поводу улыбаемся и маршем. Опять же, ну, у меня была возможность, да, посетить Израиль в осенью 25-го года, да, но там было понятно, я видел транспаранты «Спасибо, Трамп», но очевидно, что это было связано с тем, что с помощью, в том числе, администрации Трампа удалось вернуть заложников, которых держал Хамас, удерживал.
0: Это конкретно к заложникам было, да.
1: Да-да-да. Ну, и там, когда приходишь в Кнессет, то там среди тех фотографий с памятными визитерами, ну, да, там тоже есть фотография Трампа, который, значит, выступает. Тоже это была такая речь в его стиле, где он больше говорил о том, насколько он великий. Ну, опять, да, эта фотография есть. Слушайте, ну, есть еще одна уже как бы не супер актуальная тема, но я вот видел, как какие там сумасшедшие комментаторы, значит, писали, что мы обязательно должны об этом с вами говорить. Там часть из них мы банили, потому что они какие-то совсем уже безумные вещи писали. Это вот этот скандал, который был между Украиной и Израилем по поводу зерна. Вы публиковали, собственно, новость. Это из посольства Украины в Израиле она исходит. Я там в контакте с послом нашим в Израиле. Так вот, ну, о том, там, новость была такая, что крупнейшие израильские импортеры сельскохозяйственной продукции обратились к посольству Украины в Израиле с просьбой подписать меморандум о сотрудничестве, который позволил бы исключить поставки в Израиль зерна, похищенного Россией с временно оккупированных территорий. У нас понятно, ну, когда вот был самый пик этого скандала, очень активно все это обсуждалось в медиаполе, в медиапространстве. Звучали очень разные аргументы, в том числе и те, что, значит, украинская сторона зря вынесла это в паблик, что вот тот же Гидеон Саар, министр иностранных дел Израиля, что он там абсолютно проукраински настроенный политик, чиновник, а тут мы вот, значит, со своими этими претензиями. Если коротко, как вы видите эту ситуацию? Что пошло не так?
0: Я могу только сказать, как я вижу, как гражданин. Как гражданин мне абсолютно неприятно, и мне стыдно за свое государство. Вот. А почему это происходит, это же вопрос к политикам, может, политология. Или политологам. Это же не военный вопрос. Ну, продовольственная безопасность, торговля, вот, рынок. Причем здесь я? Только как гражданин говорит. Вот. И что тут, как то, ну, уже как гражданин, то есть как частное лицо, я приветствую и полностью рад, что есть прямой диалог, и израильские эти импортеры вот, обратились к украинцам, чтобы заключить меморандум, и Украина пошла навстречу. Об этом Корнейчук, посол Украины, заявил. Вот. И теперь для Украины это дипломатическая победа, потому что теперь Израиль будет закупать. Ну, если будет подписан меморандум, вот, напрямую у Украины. Вот. А почему именно скандал дипломатический? Почему это стало публично? Почему Украина публично не затрагивала тему там, Турции, Сирии и Египта, которые тоже закупают зерно краденое? Я не знаю. То есть это уже к политологам. Вот. Там же, кстати, все же говорили, Израиль отказался от этого судна зерном. Ну, строительство предложения, а куда это судно-то пошло? Куда оно продало это зерно? Оно уже не испарилось? Вот. Понятно, что мне интересно только то, как ведет себя Израиль. Вот. Но если мы говорим про дипломатическую, то есть публичную часть, вот, то это пусть уже вам политологи отвечают, почему, например, ни слова не говорится там про Турцию, про Сирию, про тот же Египет и так далее. Вот. Но если, особенно в таком как бы хайпе и этом скандале. Причем, кстати, так Израиль маленькое государство, там, допустим, там не сравните количество там, закупаемого с той же Турцией, например. Ну, к примеру. Вот. Ну, вот как-то так. Как, тут больше нечего добавить, на самом деле.
1: Ну, справедливости ради, про Турцию, вот и то, что она покупала краденое зерно, говорили еще в 2022 году. Потом все-таки вышел...
0: Не-не, я имею в виду на таком уровне. Нет, когда-то дошло вот до того, что и Зеленский опубликовал и написал.
1: Да-да-да. Там...
0: А так, да, не, ну то, что озвучилось, говорили, и то, что санкции помогают обходить, это озвучилось. Ну, так, ну, на уровне там профильных специалистов, кто этим занимается. Вот. Это же не доходило до скандала. Вот. Между там Эрдоганом и этим, и Зеленским это все и так далее. Как здесь. Здесь это вы про скандал спросили конкретно.
1: Конечно, конечно.
0: Вот. Да, да, да. Это вопрос не о том, знали, не знали, поднимали, не поднимали. Да, знали, что Турция помогает обходить санкции, и Турция покупает краденое зерно. Вопрос же про скандал именно был. Вот. Другое дело, что ну, я считаю, что ну, от этого судна отказались. От прошлого суда этого не отказались. Это абсолютно постыдная ситуация, я все это писал. Но это тоже как частное лицо, это не военная аналитика. Вот, или, не знаю, никакого отношения к этим обзору военных действий не имеет. Вот. И потому я очень приветствую то, что теперь напрямую будет меморандум между закупщиками израильскими. Что в Израиле это же не государство занимается, это частники закупают. Другое дело, что государство, понятно, что ну, оно легко может проверить и узнать, спросить. Вот. Но другое дело, что это не государственная политика закупать, закупать частники. Но вот сейчас частники договариваются с украинцами напрямую. Я видел, кстати, интересный комментарий, что типа, там, где обсирается государство, всегда рыночек порешает и вырулит ситуацию. Вот и тут как бы бизнесмены и рынок напрямую вот, сразу быстро договорились. И это, литовство, меморандум, да, хорошо, давайте.
1: Игорь, ну я вам благодарен за ваше мнение как гражданина и да, за вашу аналитику как военного эксперта. Спасибо за этот разговор. Нагадаю нашій аудиторії, ми говорили з Ігорем Левіним, ізраїльський військовий глядач був з нами на зв'язку. Це Радіо НВ. Залишайтеся з нами.
15: Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Тема найближчого випуску народилась з правок до Цивільного кодексу. Тож запитання. Шлюб. Чи це тільки між чоловіком та жінкою? Що ми захищаємо? Українські традиції чи печерний світогляд? Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
16: Реклама на Радіо НВ.
17: Весна у вашому домі починається зараз. Компанія «Альянс Новобуд» дарує весняні можливості. Додаткові бонуси або розтермінування до 60 місяців на квартири у житлових комплексах у Києві та Броварах. Ще більше простору для життя, більше світла для мрій. Обирайте свій новий дім уже сьогодні і зустрічайте весну у власній квартирі. Деталі на сайті anbud.com.ua.
18: «Альянс Новобуд». We'll be right back. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
19: Для довідки.
20: Програма «Є-ясла» – це державна програма для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною трирічного віку. Проєкт дозволяє родині отримувати щомісячні виплати на оплату послуг няні, приватного дитячого садка або додаткових сервісів у державних закладах освіти. Розмір допомоги становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дитину із інвалідністю, виплата складає 12 тисяч гривень. Кошти нараховуються на спеціальний рахунок дія-картки і можуть бути використані виключно на оплату послуг із догляду за малюком. Право на допомогу мають батьки або опікуни дітей віком від 1 до 3 років, які працюють у режимі повного робочого дня. Виплати призначаються із місяця, наступного за тим, у якому дитині виповнився 1 рік. Аби оформити допомогу, зверніться до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України або скористайтеся порталом «Дія», розділ «Є-ясла». Надайте паспорт, податковий номер та свідоцтво про народження дитини. Подайте копію або витяг із наказу про ваш вихід на роботу на повний робочий день. Оберіть офіційного надавача послуг – садок або няню ФОП, із яким укладено договір. Підтвердьте заяву електронним підписом та дочекайтеся зарахування коштів на спеціальну картку.
21: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових, зроби грошовий переказ на потреби армії, роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
22: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Санкції проти 16 осіб та 7 організацій, відповідальних за депортацію українських дітей до Росії, запровадила Рада Європейського Союзу. Серед організацій є федеральні державні установи, пов'язані з Міністерством освіти Росії, такі як Всеросійський дитячий центр «Рядко», «Червоні вітрила» та «Зміна», а також військові структури в окупованому Криму. У Раді ЄС наголосили, що ці організації нав'язують дітям проросійські освітні рамки та базову військову підготовку, підриваючи українську ідентичність. Крім того, у санкційний список потрапили посадовці та політики з окупованих територій, а також різні керівники молодіжних таборів та військово-патріотичних клубів і організацій, які займалися ідеологічною обробкою дітей. Нагадаю, також сьогодні Велика Британія запровадила санкції проти причетних до депортації та мілітаризації українських дітей у Росії. Обмеження запровадили проти ще 85 юридичних і фізичних осіб. Минулого тижня Велика Британія запровадила санкції також проти осіб із Росії та третіх країн, пов'язаних із виробництвом російських безпілотників та мережами із вербування мігрантів із різних країн світу. Україна готується отримати перші гроші з великого європейського кредиту на 90 мільярдів євро. Перші нарахування можуть надійти вже наступного тижня. Про це у Брюсселі заявила єврокомісарка із питань розширення Марта Кос. За її словами, ці кошти є критично важливими не лише для оборони, а й для виживання всієї держави. Кос нагадала, що виплати розраховані до кінця 2027 року, у той час як дискусії про фінансування України у наступному багаторічному бюджеті ЄС ще тривають. Нагадаю, рішення про виділення 90 мільярдів євро Рада ЄС остаточно погодила у квітні. Ця позика, як очікується, стане ключовим інструментом для зберігання макрофінансової стабільності та підтримки критичної інфраструктури України. Україна має пакет пропозицій у відповідь на вимогу Угорщини щодо національних меншин і готова обговорювати це питання. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга перед засіданням Ради Європейського Союзу із закордонних справ. І зазначив, що це питання стосується європейської інтеграції України. За словами очільника МЗС, Україна вже неодноразово говорила публічно та передавала сигнали угорським партнерам щодо відкритості до нової сторінки двосторонніх відносин. Сибіга додав, що Київ зацікавлений у діалозі як на рівні очільників відповідних відомств, так і на рівні лідерів.
2: А тим часом нова голова МЗС Угорщини Аніта Орбан пообіцяла, що її країна більше не використовуватиме право вето у ЄС для політичного шантажу. За її словами, уряд прем'єра Петера Мадіра хоче відновити довіру партнерів по ЄС і НАТО. Надто часто Угорщина була проблемою в ухваленні рішень у Європі. Ми використовували вето не як крайній засіб, а заради політичного театру, сказала вона під час слухань у парламенті. Водночас нова глава МЗС наголосила, що Будапешт підтримуватиме інтеграцію України до ЄС лише із погляду суворого національного інтересу і надалі вимагатиме додаткових прав для угорських меншин в Україні. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
22: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Слава Україні! Триває спеціальний ефір Радіо НВ. Мене звати Віталій Ляска. Традиційно цю пору говоримо про минуле і сучасне, і сьогодні з нами Олександр Алфьоров, директор Українського інституту національної пам'яті. Пане Олександре, доброго дня! Власне, минулого тижня в польському Баранові і Сандомирському так відбувся польсько-український історичний конгрес. Це найбільша на сьогодні зустріч дослідників з Польщі і України, яка була присвячена осмисленню історії та способів її інтерпретації. Близько сотні дослідників з Польщі та України зібралися, аби поговорити про тисячоліття нашої спільної і відверто складної історії, так? Особливо, коли ми говоримо про ХХ століття. І, власне, Український інститут національної пам'яті був одним з співорганізаторів цього конгресу. І, пане Олександре, до вас передусім запитання. От участь і польських, і українських дослідників у цьому конгресі. Чи можемо вважати це спробою повернути розмову про минуле з політичних трибун у простір фахової, власне, історичної дискусії?
19: Героям слава. Вітаю, пане Віталію. Вітаю всіх слухачів, майбутніх читачів Радіо НВ. Зрештою, дякую, що порушуєте ці питання сьогодні, як ніколи це важливо для нашої держави. Справді, Баранов-Сандомирський – це замок, в якому з'їхалося понад 100 істориків порівняно з польською і українською сторони. І, зрештою, ми говоримо про те, що теми, які порушувалися на цьому конгресі, вони стосувалися панелі, точніше, стосувалися тем від 10 століття до сьогодення. Неймовірно, 3 дні, 9 загальних сесій з обговореннями, з дискусіями. Кожну сесію представляло по двоє дослідників з України та з Польщі, плюс модератор дискусії. І, знаєте, відразу зауважу, що найцікавіше було для нас всіх. По-перше, почали ми нашу розмову з такого поняття, як термінологія. Я би хотів зауважити, що справді, бо термінологія є різною для різних держав, і ми говорили про те, що дати речам належну назву, такий був наголос. І від термінології, яка дуже важливою є, ми розпочали. Наступна панель стосувалася Русі. І це для мене теж надзвичайно важливо було явищем, тому що, ну, від собі, про Русь говорять польські та українські історики, і до цієї розмови не включені росіяни. І тут ми говоримо про те, що, ну, ми говоримо про українську середньовічну державу та її стосунки з польською середньовічною державою, а традиційно ж в усіх цих середньовічних обов'язково мала бути присутня Росія, яка маркувала свою присутність, не будучи територією Русі, а будучи її колонією. Але ми теж на цій конференції великій спромоглися цю історію інакше проговорити, коли за середньовічну державу Русь говорить Україна, як її спадкоємець. Одночасно важливим є те, що сам конгрес, ви знаєте, це перший між нашими народами такий великий історичний конгрес. Поготів – це перше за 10, майже 10 років зустріч польських та українських істориків, які говорили між собою, без третьої, четвертої сторони, про надзвичайно важливі події середини ХХ століття, саме про події Другої світової війни. Тож, у багатьох моментах цей конгрес став нічим іншим, як проривом в багатьох стосунках. І не тільки проривом, але, скажімо так, це відкриття, що можна говорити з два дорослих народи, два тисячолітні народи говорять про свої стосунки протягом тисячі років. Без жодних, скажімо так, викидів про те, що хтось там був створений Леніним, чи там в 20 столітті, чи є уламком СССР. Це була важлива дискусія, це була дуже важлива розмова, відверта розмова. Розмова істориків, академічних, що призвело до, скажімо, того, що під час конгресу було дуже багато гострих питань, було дуже багато дискусій. Поготів ці дискусії були не просто між, скажімо, польськими і українськими істориками. Це дискусії, які були між українськими і українськими дискусіями, істориками, між польськими і польськими істориками, що засвідчило в цілому дуже академічність цього заходу. І різність ідей, різність позицій. Інколи дискусії, які заходили в глухий кут, тому що неможливо було отримати з них виходу, все одно нам дав розуміння того, що історія залишається історією. І це розуміння для нас було надзвичайно важливим, що ми можемо спілкуватися, ми можемо шукати нові форми для спілкування. І цей конгрес є таким, що мав цей видатний результат.
3: Олександре, дякую вам. І, власне, для мене особливо приємним було, що я повсякчас скажу, що коли ми говоримо про польсько-українські стосунки, треба також опускатися і нижче поза зразке 20-те століття, так? І нижче, можливо, і поза Річ Посполиту. І, власне, витоки від середньовіччя польсько-українських стосунків – це дуже важливо. Знаєте, ну я ще себе спіймав на думці, коли переглядав онлайн-трансляції цього конгресу, що в нас от в соціальних мережах дуже часто люблять нападати на українських істориків, взагалі на українську історіографію, мовляв, ми мало досліджуємо, ми мало пишемо, ми мало видаємо порівняно з польськими дослідниками. От цей діалог, ці дискусії між українськими і польськими істориками, наскільки вони були паритетними, наскільки вони були рівноправними, так? І чи ми можемо говорити про різниці історіографії?
19: Ви знаєте, я хочу подякувати за те, що польська сторона, яка приймала цей конгрес, а нагадаю, що співорганізаторами конгресу виступили дві установи – це Центр Мірошевського в Польщі та Український інститут національної пам'яті в Україні. І конгрес проходив в Польщі, і польська сторона дала всі можливості, щоб спілкуватися на паритетних засадах. З приводу історії. Тут слід наголосити на тому, що українська наука є такою, що відроджується. Так, 35 років, але ми відроджуємося. Польська історична школа, вона не зазнала того, що зазнала українська історична школа. По суті, ми були винищені. Їхня історична школа не тільки не була винищена, але й водночас вона отримала можливості покращувати своє становище через те, що з 70-х років польські науковці могли виїжджати на навчання, на стажування за кордоном. Це було непросто, але це було можливо. Чого не було у нас. Тому тут, звісно, дуже важко говорити. Про видання, джерела. Я би хотів наголосити, що зараз ми виходимо, в принципі, на якісь такі позиції, коли говорити можна, що вже є певні серії з певних періодів нашої державності, які перевищують, наприклад, там видання, які були здійснені в Російській імперії. Бо величезна кількість наших джерел, вони публікувалися в часи Російської імперії. І зараз ми говоримо про те, що ми почали масово там робити реєстри козацькі. Але це все одно ще величезна крапля моря, хоча й величезна. Тому для нас з вами має бути розуміння, що справді історична наука в Україні, вона зараз все ж таки знаходиться в біді, треба її вручати. Зокрема, це публікація джерел, які у нас небагато публіковано, і нові методи та підходи. Нагадаю, що, в принципі, в цілому, для того, щоб було зрозуміло нашим слухачам, глядачам, що У нас в Україні навіть не було центрів дослідження Русі. Ну, тобто Русь у нас була, а центрів дослідження ні, тому що були археологічні центри. А от саме концепт.